0: Giving your day a lift. Launceston's YFM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,